подчиняться всем врагам назло. А что, мужчина должен уметь все. Собрать стол из Икеи, иметь крутые идеи. Зарабатывать кэш, а не сидеть на шее. Быть с любимой, а не собирать трофеи. Меньше тусоваться, больше посещать музеи. Однажды я поменял маршрут. Прощай, Равшан, и прощай, Джамшут. Привет, Москва, Блэкстар, я тут. У меня есть борода, и меня берут. Теперь любая хочет быть со мной. Как будто я супергерой. Так неожиданно успех большой. Продолжи, Натали, страна.